приехал нам ты, враг, от запада. Признайся, приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа. Великие рабочие, признайся, подкупить народ богатством